0: Iran.
1: Дорогие товарищи, наш большое спасибо. Jetzt noch ein großer Spaß. Und zwar in Russisch. Нет по-русски. Пожалуйста, профессор Луников.